0: TSF com Acelerou lá atrás. Tivemos Nina Simone e Feeling Good. Ficámos a praticamente 4 minutos das 5. Vamos na direção das notícias na TSF.
1: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
2: Захисту Львівської облдержавної адміністрації.
3: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти Путин варвары.
4: We woke up with noises of missiles which hit in our airport.
5: Por uma história, por uma notícia. Vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo.